0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен.

Друзья, привет! Это Катя. Говорят, что человек, если перестает учиться, стареет. И неважно, 20 ему лет или 80. И наоборот, тот, кто учиться продолжает, остается молодым. Библия снова и снова призывает нас к продолжению этого процесса – познания Бога. На Свободном радио мы очень любим учиться и делаем все для этого возможное. Присоединяйтесь!

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Свободного радио.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, то включайте звук погромче. Моя рубрика специально для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года, называется он «Отважные» — «Courageous», который создали Алекс и Стивен Кендрики. Его главные герои — четверо бравых полицейских. Они привыкли быть на передовой. Каждый день их жизнь полна опасности и риска во имя закона. Однако в определенный момент каждый из них сталкивается с испытанием куда более рискованным и трудным, чем ежедневные перестрелки — отцовством. Всецело отдаваясь работе, четверо друзей замечают, что их дети начинают все больше и больше от них отдаляться. Удастся ли им защитить тех, кто для них дороже жизни, и стать не только отличными копами, но и отличными отцами? Узнаете об этом, посмотрев фильм «Отважные».
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Петр Мамонов. Я искал, думал много, и все никак не мог преодолеть одно препятствие. Меня смущала та схема, которую используют католики. Искупил, заработал, сверхдолжные заслуги и все такое. Вот я думал, что-то здесь не так. Ну не может так быть, чтобы Господь вот просто так пришел, распялся на кресте за нас, искупил, вознесся, и все хорошо. Мы теперь спасены. Ведь это же самое радостное событие во всей мировой истории. Бог пришел на землю. И неужели это было нужно лишь для того, чтобы осуществить вот эту схему? Неужели Господь всемогущий не мог придумать чего-нибудь другого, чтобы искупить нас? Нет, что-то здесь не так. И вдруг открываю Авва Исаака. Конечно! Цель и воплощение, и распятие одна – явить миру любовь. И вот тогда в сердце мое хлынул луч света. И лукавство мое пропало, и я понял. Вот с этим Богом я вместе. Да, вот с этой любовью я вместе. Перед этой любовью мне стыдно грешить. Вот если меня так любят, то тогда мне стыдно. Тогда я плачу и падаю и говорю: «Господи, прости меня». И когда Господь вот так меня осеняет, так проливает на меня свою любовь, несмотря на то, что я ему постоянно делаю против, постоянно против, против, а он меня любит и любит, и любит, вот тогда да. Тогда я говорю от всей своей души: «Господи, Боже мой, слава Тебе».

Макс Лукада. Когда мы спрашиваем, где Бог, то уподобляемся рыбе, которая спрашивает, где вода, или птице, спрашивающей, где воздух. Бог везде. Он одинаково присутствует и в Пекине, и в Притории. Он действует в жизни исландцев так же, как и в жизни техасцев. Владение Бога от моря до моря и от реки до концов земли. Нет такого места, где бы не было Бога.

0: Стих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: I've been reflecting on those words that you text me. We met by the lake, you told me you've been feeling heavy. We sat and I spoke gently, but my words felt empty. Skimming stones, you told me you had a plan and you were ready. I remember when you left me feeling way out of my depth. I said words you never heard under my breath. Something about being loved, and I hope that I can help. And oh, please don't go through this by yourself.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Время подумать.
1: Ну так что, дружище, как вы ответили на вопрос, чистый ли вы сердцем человек? Если вы пробежались по заповедям, отмониторили и решили, что ну да, не убиваю, не краду, не перелюбодействую, огорчу, дружище. Чистота в сердце – это отсутствие в сердце всего того, что не Бог. И, например, заповеди «не убивай», «не прелюбодействуй» – их волей или неволей соблюдают многие люди. Не каждый способен на убийство, не каждый способен на измену, отнюдь не каждый. А давайте вспомним слова Христа. «Вы слышали, что сказано древним – не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону. Кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». И получается, что заповедь «не убивай» нарушает уже тот, кто допускает в свое сердце элементарное раздражение, гнев, злобу, тот, кто оскорбляет другого, потому что словом можно убить. И еще слова Христа. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Разумеется, эти слова не означают, что нужно действительно сейчас каждому, кто себя уличил, вырывать глаза, отсекать руки. Прежде всего, вот это все вырвать и отсечь нужно из помыслов, из сердца, из своего внутри. Чистота в сердце – это отсутствие там всего того, отсутствие в душе и разуме всего того, что отделяет вас от Бога. И есть хорошая новость, друзья. Мне очень нравится ответ на вопрос, если Бог всемогущий, может ли Он спуститься в ад? Может. Только тогда аду придется подвинуться. И даже если вы чистоты в себе не обнаружили, это не значит, что Бог к вам не приблизится. Приблизится. Просто для этого нужно Его пригласить. Он слишком хорошо воспитан, чтобы приходить к вам без приглашения.
0: Вы подумали? А мы сказали. Наш сайт свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной в мучениях за меня страдал, горя любовью несравненной Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал и милость Божию являя, за ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: От всякого тяжелого труда бывает прибыль, а пустословие приносит только нужду.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: что если заменить «надо» на «хочу»? И тогда уже не просто «утром надо встать пораньше, чтобы все успеть», а «я хочу утром встать пораньше, чтобы день начать не с беготни и опозданий, а спокойно, размеренно, достойно все успеть». И тогда уже не просто «завтра вечером после работы надо в церковь на молитвенное», а «завтра вечером после работы хочу в церковь на молитвенное». И вот так раз за разом, заменяя «надо» на «хочу», так и приходит понимание, в чем отличие радости жизни от принуждения. Взять хотя бы ближайшее воскресенье. Вам в церковь надо или вы на служение хотите?
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Библейская кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Свободное радио.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ангелина. Родилась и выросла в Боброве, Воронежская область. Сейчас живу в Тамбове.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Вера.

0: доказательств.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Помогает, потому что я уверена в том, что все, что происходит, все происходит благодаря Божьему замыслу и Божьему водительству. И вот вера в это и доверие Богу, оно помогает принимать любые вообще происшествия в жизни. Ну, может быть, не всегда с радостью, но потом ты понимаешь, что это нужно.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Вот буквально вчера я читала историю распятия Христа. И для меня вот такая большая загадка. Поведение первосвященников, книжников, вот всех этих людей, которые участвовали в смерти Христа. Как они, видя все, что происходит, ведь когда Христос висел на кресте, тьма была, 3 часа тьма, просто тьма посреди дня. Потом землетрясение, потом завеса разорвалась. Там написано, даже мертвые воскресли. Вот видя все это, они потом, после того, как стражники приходят и говорят, что он действительно воскрес, они не побоялись Божьего суда над ними. Вот для меня эта загадка большая. Я вот не понимаю, как, что в голове у этих людей было тогда.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
0: Для меня это свобода. Свобода от всего ненужного. Я так рада, что не тянет на вот эту всю гадость, которая в мире находится сейчас. Я рада от того, что свободна в том, чтобы искренне просто жить, любить, радоваться, любить окружающих, любить Бога и чувствовать Его любовь ко мне. Вот я думаю, что это полная свобода.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Большая вера. Три старых друга сидели за столом и беседовали. Каждый из них хвалился перед остальными своей большой и крепкой верой в Бога, благодаря которой в их жизни совершаются различные чудеса. «У нас с женой, — начал первый из друзей, — долго не было детей, целых 15 лет. Но потом я решил, буду молиться с таким усердием и верой, на какие только способен. И что вы думаете? В этом же году у нас дочка рождается. В ответ на мою крепкую веру Бог совершил чудо».
1: «Неплохо», — ухмыльнулся второй приятель. «А как тебе такое чудо?
2: На моих глазах автобус сбил бродячую собаку. Я подобрал ее, оттащил на тротуар. Смотрю, глаза неживые. Щупаю пульс, пульса нет. И так мне ее жалко стало. Симпатичная собачонка, молодая совсем. Не время ей еще. Дай, думаю, помолюсь. Ведь воскрешал Христос мертвых людей. Что ему собаку оживить?» Зажмурился, всю свою веру напряг. Молюсь. Открываю глаза. А дворняга сидит на тротуаре, хвостом виляет. Тявкнула мне весело и убежала, как ни в чем не бывало.
0: Коли молишься с верой, Бог по молитвам великое творит. Ну, раз речь пошла о чудесах, похвалюсь и я. После небольшой паузы начал третий из друзей. «Я тут давеча бизнес затеял. Давно мечтал собственное дело открыть. Несколько лет копил деньги, но все не решался вкладывать их в дело. Разориться боялся. И вот решил я и спросить Божьего благословения. С верою помолился Господу об успехе моего предприятия, а потом пустил деньги в оборот. Открыл дело и прогорел. Потерял все до последней копейки».
1: «Постой, постой, а в чем же здесь чудо?» – вопросили рассказчика друзья.
2: «Чудо в том, – ответил тот, – что при всем этом я сохранил веру в Бога». Истинная вера заключается в доверии Богу. Это когда мы продолжаем верить Ему, несмотря на то, получаем мы просимое или нет. И подумайте, что для нас значит Бог, если после первой же неотвеченной молитвы мы готовы отвернуться от Господа, забыв все то добро, что Он до этого нам оказывал. Да, нелегко бывает сохранить веру в испытаниях, но именно так она и растет, закаляется, крепнет. Постепенно мы познаем Бога, всю Его благость, мудрость, и мы уже на собственном опыте убеждаемся все больше и больше в Его великой любви к нам. И доверять Богу становится все легче. Все больше покоя в сердце, радости, мира. Да, не все проблемы, о которых мы молимся, Бог решает. Но все обращает ко благу.
3: Вы слушаете «Свободный».

0: Евангелие от Матфея.
1: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Друг, извини, сегодня не могу, проблемы возникли. Вот в следующий раз я тебе точно помогу, ты как-нибудь обращайся.
1: Гарантирую на 100%. Деньги будут в пятницу точно.
2: Алле? Нет, по этому адресу нет больше такой страховой компании. Да обращайтесь вы куда хотите.
3: Да нет, вы послушайте меня. Вы послушайте, приобретенная вами недвижимость находится в собственности другого лица. То есть агентство в принципе не имело права вам его продавать. Вы понимаете, вы должны освободить квартиру в течение 24 часов. Извините, но это вообще нас не касается и не волнует. Вложили вы там в нее свои средства, не вложили, вам некуда идти. Если что-то имеете против, подавайте заявление на агентство в милицию. Ну, что еще? Чем еще мы можем помочь?
4: Вы устали от пустых обещаний и лжи? Обратитесь к Богу, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
5: Свободное радио. Нам по пути.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами. Как человек.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей, а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскалю. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным.
1: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Иван Павлов. Один из авторитетнейших ученых России, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения. Основатель крупнейшей российской физиологической школы, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Известно, что он был глубоко верующим человеком и посещал Знаменскую церковь в Ленинграде. Вот что он писал о соотношении научной деятельности и веры. «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства – радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать, связанная каждая из них с особой клеткой человеческого мозга и ее нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего закона о том, что ничто, ни энергия, ни материя не исчезают бесследно и составляют ту душу, бессмертную душу, которую исповедует христианская вера».
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио». Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви.
4: Больше всего.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на зим не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев».
2: Музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дни Ноя. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. «Во дни Ноя Бог увидел, что нечестие людей на земле было велико, и что каждая фантазия сердца человеческого была грешной». Несложно провести параллель и с сегодняшним днем. Наш мир полон жестокости и испорченности. Теле- и киноиндустрия загрязняют умы людей до тех пор, пока мысли и воображение человеческого сердца не начинают грешить постоянно. И так же, как во дни Ноя, люди едят и пьют, женятся и продолжают свои дела без мысли о скором пришествии Господа. Мир не может долго продолжать жить так, как живет сейчас, спускаясь по спирали вниз. День сведения счетов приближается, и ничто в мирском арсенале не сможет спасти нас. Образование не спасет нас. Государство не спасет нас. Даже экологи не спасут нашу планету. Единственная уверенная надежда на будущее — это возвращение Иисуса Христа. У Него есть сила спасти и освободить. Когда мы увидим ухудшающиеся обстоятельства мира вокруг нас, нам не стоит отчаиваться. Вместо этого они должны нас мотивировать. Нам нужно ответить на этот вызов и жить богоугодно, праведно и свято, пока мы ожидаем возвращения нашего Господа. Отец, когда мы смотрим на этот мир сегодня, мы видим те же обстоятельства, которые были во дни Ноя, и мы осознаем, что суд близится. Помоги нам смирить себя, молиться и искать Твоего лица, да отвернемся мы от всякого нечестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. «Богоподобие твари велико и обманчиво, а потому тонкий соблазн идолопоклонства тяготеет над всеми ступенями человеческой культуры».

0: Псалом 6. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, творящие зло, ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу. Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Свободное радио рядом.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Когда-то я активно занимался музыкой. Сочинял, репетировал, записывал, сводил, тратил деньги на мастеринг и выпуск дисков. А в итоге все альбомы расходились скромным тиражом в сотню-другую, а YouTube упрямо показывал все те же несколько тысяч просмотров. Иногда меня охватывало уныние, и кому нужны все мои старания? Но временами я встречал людей, о которых никогда не слышал раньше. И они рассказывали, что та или иная песня меняла их жизнь и помогала преодолеть трудные времена. Они цитировали треки наизусть и благодарили за творчество. И это были прекрасные моменты. Помните, даже если сегодня вам кажется, что все бессмысленно, ваш труд не тщетен.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христова. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.

0: золотые библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.
0: Глоток живой воды.

Привет, друзья! С вами Катя. Думаю, многим из нас хорошо знакомо такое состояние, когда засыпаешь в слезах от того, что плакать уже нет сил. Но наступает новый день, и то, что вчера казалось катастрофой, в свете нового Божьего дня оказывается просто задачей, которую нужно решить. С Богом такое точно возможно. И только Бог, милостивый и сострадающий нашей боли, выведет, поддержит, обнимет за плечи и даст сил идти дальше. Помните, что на всю жизнь благоволение Его вечером водворяется плач, а на утро — радость. Или, как советует народная мудрость, утро вечера мудренее. Трудные времена никогда не длятся вечно. Утро обязательно настанет.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Псих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2: «Где родившийся царь Иудейский?
3: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
4: «Где должно родиться Христу?»
1: Они же сказали ему:
5: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
1: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
4: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
1: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
7: «Из Египта воззвал я сына моего».
1: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
7: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
1: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

50-й псалом. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но ты желаешь истины, сокрой в сердце, так наполни меня своей мудростью. Очисти меня иссопом и буду чист, омой меня и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня твоего святого духа. Верни мне радость твоего спасения и духом владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность твою. Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе неугодна, я дал бы ее. Всесожжения ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты презришь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей, а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскаля. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным.
3: След в истории.

Всем привет! Оказывается, что Россия не только самая огромная страна мира, но еще она превосходит по своей площади карликовую малышку Солнечной системы — Плутон, обгоняя ее по площади. Правда, большинству жителей России ее размер ничего не дает, потому что они за всю жизнь бывают лишь в нескольких городах. А зря. Айда путешествовать и ездить в гости друг к другу.

0: 66-й псалом. «Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас, озари нас лицом своим, чтобы земля познала твои пути, все народы — твое спасение. Да прославят тебя народы, Боже, да прославят тебя все народы. Пусть племена ликуют, поют от радости, потому что ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Да прославят тебя народы, Боже, да прославят тебя все народы. Земля приносит свой урожай, да благословит нас Бог, наш Бог. Да благословит нас Бог, чтобы боялись Его все концы земли».
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу предложить вам 8 главных тем для обсуждения в супружестве. В супружестве одни разговоры имеют большее значение, чем другие. Мы общаемся и влюбляемся, разговаривая. Но какие разговоры вам стоит иметь с вашим супругом или супругой, чтобы знать, пройдет ли ваша любовь через испытания, неожиданности, радость и боль? Или чтобы оживить связь и страсть, которые сначала сблизили вас, но, возможно, стали рутиной? Счастливые отношения не являются результатом того, что у вас много общего, как мы часто об этом думаем. Это происходит от знания того, как решать ваши основные различия. Таким образом, чтобы удовлетворить потребности и мечты друг друга. Важные и прочные отношения являются результатом бесконечного разговора между супругами. В течение 40 лет ученый Джон Готман изучал, что отличает счастливые пары от тех, кто претерпел крушение в браке, и обнаружил 8 основных тем для счастливой супружеской жизни. Первая из них – это доверие и приверженность. Доверие показывает супругам, на что можно рассчитывать. Выбор приверженности означает принятие друг друга такими, какие мы есть, несмотря на наши недостатки. Вторая тема – это конфликт. Конфликт случается во всех отношениях, и это миф, что в счастливых отношениях нет ссор. Конфликт служит цели. Это возможность лучше узнать своего партнера и развить более глубокую близость, когда вы говорите о своих разногласиях и работаете над ними. Третья тема – это интим. Романтические интимные ритуалы сохраняют отношения счастливыми и страстными. Пары, которые говорят о сексе, занимаются сексом чаще, но говорить о сексе сложно для большинства пар. Это становится легче и комфортнее, чем больше вы это практикуете. Поэтому говорите об интимных отношениях. Четвертая тема – это работа и деньги. Денежные вопросы не о деньгах, как вы могли подумать, а не о том, что деньги означают для каждого из вас. Обнаружение того, что деньги значат для вас обоих, будет иметь большое значение в разрешении конфликтов, которые могут возникнуть вокруг денег. Пятая тема – это семья. Примерно 2/3 пар испытывают резкое снижение удовлетворенности отношениями вскоре после рождения ребенка. И это снижение становится глубже с каждым последующим ребенком. Чтобы избежать этого, необходимо уделять друг другу время и поддерживать ваши интимные отношения. Шестая тема – это веселье и приключения. Игра и приключения являются жизненно важными составляющими успешных и радостных отношений. Это нормально, если у вас и вашего партнера разные представления о том, что представляет собой игра и приключения. Главное, чтобы вы уважали чувства друг друга и то, что это значит для каждого из вас. Не стоит отношения наполнять только рутиной. Добавьте в них веселье и приключения. Седьмая тема – рост и духовность. Единственная константа в отношениях – это изменения. Ключ заключается в том, как каждый человек в отношениях приспосабливается к росту другого партнера. Отношения могут представлять собой нечто большее, чем просто объединение двух людей. Они могут быть историями трансформации, огромного вклада и значения в этот мир. Последняя, восьмая тема – это мечты. Уважение мечты друг друга является секретным ингредиентом для создания любви на всю жизнь. Когда мечты сбываются, все остальное в отношениях становится легче. И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему разрушению и пожару может только то, что стоит на вечной, незыблемой духовной основе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют.

на вопрос «Что у тебя нового?» отвечайте «У меня каждый день новый». Оглянитесь вокруг и не упустите ту красоту, которую Бог дает нам каждый день. Солнце взошло? Значит, милости все еще достаточно.

Все так же. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: их дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Свободное радио рядом.

0: июль, август, сентябрь. Череда календарей, дат, планов, ожиданий. Это и называется «жить». Жить и помнить. Нигде ничто не ждет человека. Всегда надо приносить все с собой. Любовь в семью, счастье в будни, а тепло в дружбу.
1: В эфире «Свободное радио». Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. О, тишина! Величествен твой храм, но все трудней найти к нему дорогу. Среди страстей земных, эфиров, блогов все невозможнее пробиться нам. О, тишина! Наполни грудь мою, и я с тобой вдвоем в уединении пред Господом представ благоговение Его о сокровенном умолю. О, тишина! И в сердце есть твой храм, забыто там волнение и тревоги. Как без тебя услышать голос Бога? Как без тебя подняться к небесам?
1: Свободное радио.

0: ты?
1: Я здесь.
0: На второй полке. Слева от витрины. Да, да, ты правильно смотришь. Кожаная обложка, позолоченные страницы. Да, да, Библия. Ой, если б ты знал, как меня интересно изготовляли. Сначала на высокоскоростных машинах странички печатали, потом переплетали, потом вот эту кожаную обложку прикрепили. Конечно, не все мы такие. У некоторых обложка из бумаги, некоторые с комментариями. Но знаешь, неважно, как мы выглядим, внутри мы все одинаковые. Вот уже 2 дня, как стою я на этой полке в книжном магазине. Жду своего нового хозяина. Знаешь, впереди у меня потрясающая жизнь. Ведь тот, кто будет меня читать, будет читать само Божье Слово. Я буду чувствовать себя очень полезной. Конечно, настанет день, когда позолота на моих страницах выцветет, переплет испортится, и мой хозяин, наверное, захочет меня заменить. Но меня это совсем не пугает. Я только мечтаю о том, что мой автор использует меня, чтобы изменить чью-то жизнь, и что я всегда буду напоминать своему хозяину о любви моего автора.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим.
2: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роберт Милликен, американский физик, получил Нобелевскую премию по физике в 1923 году за эксперименты по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрическому эффекту. Он писал: «Я не могу представить себе, как может настоящий атеист быть ученым».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Наталья Косвинцева?
1: Сегодня я хотела поговорить с вами о том, что все мы ожидаем ответ от Бога. Мы молимся в определенных обстоятельствах и ждем чуда от Него. И сегодня я хотела бы прочитать с вами места из Библии, слова Иисуса. Он вспоминает две истории, которые произошли в Ветхом Завете. Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 стиха. «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Два героя, у которых есть нечто общее – это вера и желание получить Божье чудо. Когда описывается история вдовы, эта женщина со своим сыном, они жили уже в то время, когда на земле был голод 3 года и 6 месяцев. И ее ситуация была настолько отчаянная, что у нее осталось продуктов на один ужин. Они должны были съесть это и потом просто ожидать голодной смерти. Я думаю, в такой ситуации любой человек, и, конечно же, она, от всего сердца взывали Господу и просили его ответ. Ответ приходит в виде пророка Илии. Он приходит к ней, но он не приносит в руках буханку хлеба, колбасу, муку, масло. Но он приходит к ней со словом от Господа. Он говорит ей: «То, что ты имеешь, отдай сначала мне, а потом сделаешь для себя». И эта женщина, перед страхом, отвергнув всякий страх смерти, она просто верой принимает это слово и делает то, что говорит пророк. Она почитает это слово послушанием и в итоге получает свое чудо. Во второй истории Нейман, он также, мы знаем, что он был прокаженный, но он также, подчиняясь Божьему Слову, преклоняясь перед его Словом, он окунается в воды Иордана и становится его тело абсолютно чистым и здоровым от проказы. В его жизнь ответ также не приходит в виде прямого исцеления, мгновенного, когда пророк вышел к нему навстречу, но приходит в виде Божьего Слова, Божьего обещания. Поэтому если в нашей жизни мы ожидаем какого-то чуда от Бога, просим его о каком-то ответе в нашей жизни, очень важно почитать и верить, что если Бог дает нам свое слово, и мы не сразу получаем ответ в виде спасения своих родственников, исцеления нашей болезни, но Бог дает нам свое слово и свое обещание, нам надо верить в это слово, стоять на этом слове, и чудо обязательно придет. Потому что откровение гораздо ценнее самого ответа, и Бог ждет нашего послушания Его Слову.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».
2: Вы слушаете «Свободное».

0: Кто бы сомневался, есть надо овощи и фрукты, а не друг друга. Но в жизни, как говорится, чего только не бывает. Здравствуйте, распрекрасные! Здесь Наташа Романцова. Рада оказаться в вашей компании. С меня хорошая музыка и почва для размышлений. А с вас просто улыбайтесь. Нам этого вполне достаточно. И хорошего дня, конечно.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: со свободным радио.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: «Разве солнце светит мне сегодня для того, чтобы я раздумывал о вчерашнем дне?» Иоганн Фридрих Шиллер.
1: Настройся на хороший день.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он пострадал за наши грехи. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы привести нас к Богу. Ради этого Он пострадал на кресте. Какое утешение для тех, кто чувствует, что их отношения с Богом не в порядке. Иисус может привести нас к Богу, ибо Он открыл этот путь. И это поистине хорошая новость. Через Господа Иисуса Христа Бог протягивает нам руку. По своей природе мы далеки от Бога, мы совратились каждый на свою дорогу. Так было в начале истории человечества, когда Адам и Ева скрылись от Бога, так и сегодня, ибо никто не ищет Бога. Послание к римлянам, 3 глава, 11 стих. Возможно, кто-то из наших читателей стал чувствовать, что у него с Богом что-то не так. Тогда следует поблагодарить Его за то, что Он пробудил вашу совесть. Ведь тому, кто пребывает в таком состоянии, можно помочь. Наши грехи — это бесчисленные преступления против Бога, против Его воли, и они преградили к Нему путь. Но Он, желая расчистить этот путь, отдал Своего Сына, Иисуса Христа, который пострадал на кресте. Каждый, кто обращается к Нему с искренним признанием своей вины, обретает спасение. Иисус Христос — праведник. Он ответил на все требования Бога. Сами мы не смогли бы этого сделать. Поверьте в Христа и в искупительную жертву Его крови, которая пролилась на кресте Голгофы, и вы навсегда станете одним из возлюбленных детей Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей, а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскалю. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным.
3: След в истории.

0: Всем привет! По закону Бангладеш, студент может оказаться в тюрьме за обман на экзаменах. Все серьезно. Это вам не аппаратура при нем, как слышно из приключений Шурика. Ну а если серьезно, то всем нам не лишним будет вспомнить о том, что обман обесценивает отношения и оскорбляет человека. Богу такое поведение точно не нравится.
1: Свети ярко. Свободное радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

0: библейской.
1: Российское библейское общество было основано в 1813 году для тиражирования и распространения священного писания среди народов России и к 1826 году сумело осуществить перевод Библии на 26 языков народов Российской империи и выпустить более 500 000 изданий, после чего было закрыто. Возобновление его работы произошло в 1990 году. Тогда Российское библейское общество возродилось и в 2011 году выпустило полную Библию в современном русском переводе.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Я никогда не задумывалась там о чем-то высшем. Вообще на это слово «Бог» никакой реакции у меня не было. Но я говорю, что то, что со мной происходило, я не могла это объяснить. Я не только потерялась без Бога, я просто, у меня уже не было на белом свете. Просто и все.
1: Независимо от нашего понимания, существует духовный мир, в котором можно попасться на уловки дьявола. Поэтому без Бога человеку не обойтись. У Ларисы особых планов на жизнь не было. Жила в Северодвинске, работала на швейной фабрике. Ну и, конечно, как и всем девушкам, хотелось выйти замуж.
0: До какого-то определенного возраста, может, там я не хотела замуж, потому что и так хорошо. А где-то лет в 30 я уже задумалась. Ну, просто я не понимала, почему все девчонки замуж уходят, а я нет. Вот и все. Я хотела знать, что будет впереди. Будет у меня жених там. Я очень часто гадала, я могла в каждый день гадать. Но мне просто нравилось знать вперед свою судьбу. Вот и все.
1: Для Ларисы гадание было вроде как игра, но и в то же время она верила картам, верила в приметы и любила разгадывать сны. Лариса и не догадывалась, что таким образом она впустила в свою жизнь дьявола, и дьявол стал манипулировать ее сознанием.
0: У меня сон приснился, что прилетело два воробья. И думаю, интересно, к чему же он? И там, значит, было написано, что придут двое мужчин. У меня почему-то, у меня такое воображение было, что они придут, меня изнасилуют. Я, естественно, испугалась. Вот, и я начала искать какую-то помощь, что ли, для себя, или смерть даже хотела искать. Потому что эта мысль меня, конечно, видимо, напугала очень сильно. На одну петлю повесилась, она упала, да на другую, там на люстре повесилась, она упала. В конце концов, это закончилось не очень хорошо.
2: Ну, а чем?
0: Я попала в больницу, в психиатрию.
2: Ну, это вот сейчас уже можно сказать, что это духовная зависимость от гаданий. Вот
0: ну, это естественно, это огромная зависимость.
2: И дьявол на что-то такое экстремальное толкал.
0: Да, просто мы-то не знаем этого ничего, люди-то не знают этого.
1: Крестная Лариса посчитала, что ей необходимо пойти в церковь. Лариса согласилась, она приняла крещение, причастилась, стала молиться. Но ясного понимания, кто же такой Бог, у Ларисы все же не было.
0: Но все равно Бог начал как-то меня вот освобождать. Я уже перестала вот во все эти приметы верить. Ну, я также продолжала гадать.
2: Ларис, не было такой мысли, что надо завязывать с этим гаданием?
0: Нет, мысли такой не было абсолютно. Я даже и вообще, ну и гадала, и гадала. Я бы даже никогда не сказала никому бы.
1: Лариса по-прежнему не оставляла мысль о замужестве. И тут, узнав от подруги, что та наконец-то выходит замуж, и ее жених из церкви, Лариса загорелась желанием посетить ту же церковь.
0: Не знаю, с какой скоростью я собиралась в церковь и боялась чего-то потерять. Такое впечатление.

0: Слово Божье. Изучая Библию, глубже познавая Бога, Лариса со временем перестала нуждаться в психиатрической помощи. Господь ее изменил.
1: Бог Он меняет по нашей просьбе. Мы хотим, Он действует. Просишь показать Бога, что в тебе еще какой-то недостаток есть, Он показывает, просит, чтобы Он тебя убрал это все.
2: Пожелаем.
1: И иногда какие-то вещи Он может убрать. То, что мы не знаем просто, Он может убрать, и ты радуешься еще больше. С Его помощью может человек освободиться. И Бог – это все сейчас для меня. Так Бог просто дал мне мужа. Как я мечтала, что вот сегодня познакомиться, через месяц свадьба, и так все и получилось. Бог, Он все может сделать. Я сейчас просто, стараюсь расти духовно. Он дал мне такой стержень, уверенность такая во мне стала.
0: Господь во всем нам может помочь и освободить от любого греха. Даже если вы неосознанно открыли двери дьяволу, попросите Бога показать вам вашу греховную привязанность. Ведь никто же не хочет быть под властью дьявола. Мы Божье творение, и слушаться мы должны только Бога. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов, ведущая Ольга Милтенис. В следующий раз мы расскажем вам новую историю из жизни христиан. До встречи!
3: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Дни Ноя. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Во дни Ноя Бог увидел, что нечестие людей на земле было велико, и что каждая фантазия сердца человеческого была грешной. Несложно провести параллель и с сегодняшним днем. Наш мир полон жестокости и испорченности. Теле- и киноиндустрия загрязняют умы людей до тех пор, пока мысли и воображение человеческого сердца не начинают грешить постоянно. И так же, как во дни Ноя, люди едят и пьют, женятся и продолжают свои дела без мысли о скором пришествии Господа. Мир не может долго продолжать жить так, как живет сейчас, спускаясь по спирали вниз. День сведения счетов приближается, и ничто в мирском арсенале не сможет спасти нас. Образование не спасет нас. Государство не спасет нас. Даже экологи не спасут нашу планету. Единственная уверенная надежда на будущее — это возвращение Иисуса Христа. У Него есть сила спасти и освободить. Когда мы увидим ухудшающиеся обстоятельства мира вокруг нас, нам не стоит отчаиваться. Вместо этого они должны нас мотивировать. Нам нужно ответить на этот вызов и жить богоугодно, праведно и свято, пока мы ожидаем возвращения нашего Господа. Отец, когда мы смотрим на этот мир сегодня, мы видим те же обстоятельства, которые были во дни Ноя, и мы осознаем, что суд близится. Помоги нам смирить себя, молиться и искать Твоего лица, да отвернемся мы от всякого нечестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Обессилевшая на последних месяцах беременности, молодая мама не выдержала. Она опустилась на пол, закрыла лицо руками и расплакалась. Вдруг 6 или 7 незнакомых ей женщин из числа путешествующих окружили молодую маму с ребенком и принялись делиться угощением, предлагать воду, обнимать и даже напевать детские песенки. Заботливое отношение успокоило и малыша, и маму, которые вскоре сели в самолет. Женщины вернулись на свои места, даже не обсудив произошедшее. Они и так понимали, что их поддержка помогла молодой маме именно тогда, когда это было нужно. Это иллюстрирует прекрасную истину из Псалма: «Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего». Этот образ напоминает, что шумный город Иерусалим в самом деле был окружен горами, среди них Елеонская гора Сион и Мориа. Таким же образом Бог окружает свой народ. Он охраняет и поддерживает наши души отныне и вовек. Поэтому в трудное время будем возводить глаза к горам, как пишет псалмопевец. Бог готов послать нам своевременную помощь, твердую надежду и вечную любовь. Господь, когда мы переживаем трудные дни, окружи наши души Твоей утешительной любовью.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Стих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: God is so good.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды и зло.
1: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
2: Сказал также им притчу.
1: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
3: Новая музыка на свободном радио.

опалил. И ты хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не случая, снова небо попросил.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Абсолютно неправы те, кто утверждает, что любовь ослепляет. Наоборот, любовь дает зрение. Она как раз делает человека зрячим. Ведь ценность другого человека, которую он позволяет увидеть и подчеркнуть, еще не является действительностью, а лишь простой возможностью. Тем, чего еще нет, но что находится лишь в становлении, что может стать и что должно стать. Любовь и только любовь в состоянии увидеть человека во всей неповторимости, как абсолютную индивидуальность, которой он является.

0: В гостях хорошо, а дома лучше. Как-то раз одна моя знакомая пожаловалась, что ей страшно жить в мире, где все становится только хуже и хуже. То новый чудной закон придумают, то очередная угроза появляется откуда ни возьмись. Я не нашелся, что ответить, кроме как вспомнить слова апостола Павла о том, что наш дом на небесах, и пока мы в земном теле, мы на чужбине. Так что, как бы круто Бог не придумал этот мир и эти тела, по-настоящему спокойно и правильно будет только дома, в вечности, с нашим небесным Отцом.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если не принимать описание реальности от Бога, то неизбежно создается иллюзия. И она будет либо неоправданно радужная, как, например, прошлое, либо чересчур мрачная, как, например, настоящая. Реальность же такова, какой ее рисует Слово Божие. Чем реалистичнее вы смотрите на мир вокруг себя, тем меньше ошибок допускаете. Восприятие и толкование событий, а также ответная реакция на них осуществляются в сердце. Учитывая его греховность, правящие ценности, не стоит обольщаться насчет нашей способности совершать все эти действия правильно. Везде понадобится помощь Писания. В свете его истины мы должны наблюдать жизнь, в том же свете толковать и, повинуясь его повелениям, реагировать. Это непрекращающаяся проповедь себе, и это мудро. Иначе нам придется слушать возмущенные крики своей вечно недовольной плоти. Особенно хороша мудрость с наследством для видящих солнце, потому что в тени ее то же, что в тени серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. 7.1.12. Смысл этих стихов такой. Лучше, когда есть и деньги, и мудрость. Это подобно двойной охране. В восточной культуре тень – образ защиты, спасающий от палящего южного солнца. Мы все согласимся, что деньги значительно облегчают жизнь на грешной земле, при условии, что ими не злоупотребляют. А для этого нужна мудрость, которая и сама по себе оберегает, а в сочетании с материальными возможностями оберегает вдвойне. Но все же в защитных свойствах мудрость превосходит деньги. Ее особенная ценность в том, что она сохраняет жизнь своему владельцу. Мы об этом уже говорили, поэтому не буду повторяться. «Блажен человек, который слушает меня, мудрость, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Притчи 8:34-36. Следующий вывод пугающе интересен. Он ведет нас от следствия к причине. От наблюдений за несовершенным миром Соломон обращается к первоисточнику всех процессов во Вселенной – Богу. «Смотри на дела Божии, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастий знай. То и другое соделал Бог, чтобы человек не узнал, что будет после него». 7.13.14. Стих 13 – это очередной риторический вопрос. Перефразирую его вольно. Кто может починить то, что сломал Бог? Речь об устройстве мира как некоего безумно сложного механизма. Творец намеренно вынул оттуда пару шестеренок, да так ловко, что ничего не поделать. Это истина, 7.13, громогласный приговор человеческим попыткам создать себе рай на земле. Мир умело выведен из строя, и никакие усилия людей по созданию стабильности и безопасности не увенчаются успехом. Независимо от наших стараний будут времена благополучия и несчастья, 7.14, и то и другое смоделировано Богом. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:37-38. И причем Господь так все это устраивает, что никто не в состоянии сказать, когда закончится одна полоса черная и начнется другая, белая. В теории и хорошее, и плохое должно притягивать наш разум к Богу. Но на практике, когда все хорошо, мы испытываем минимальную нужду в нем. А зря.
1: Верь, живи, молись.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
2: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
1: Сие сказал он, потому что говорили:
3: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
4: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Привет, это Катя. И я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние десятилетия. В 2018 году на раскопках в Тимне в Израиле и Файнане в Иордании, к югу от Мертвого моря, археологи убедились в верности сведений, приведенных в Библии об эдомитянах. Выяснилось, что более 3000 лет назад эдомиты уже использовали передовые методы для добычи меди, а само Идумейское царство было сформировано к середине XI века до нашей эры, то есть примерно на 300 лет раньше, чем считалось ранее. Именно так и сказано в книге «Бытия» 36 главе. Там мы читаем, что в Эдоме были цари, прежде чем цари израильские. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Ну вот, кажется, жемчужные врата.
1: Их! Еще разок? Ну давай же.
2: Что там делают такое?
1: Кто придумал строить такие узкие ворота?
3: Девушка, что-то не так.
1: Разве не понятно? Никак рояль не могу сквозь эти ворота протащить.
3: О, боюсь, через эти ворота он не пройдет.
1: Да сама вижу.
3: Ну тогда зачем же вы напрасно мучаетесь? Это ж только надо сил такую бандуру тащить, а?
1: Так ведь других ворот, говорят, нет. Единственные ворота, а такие узкие. Что за архитектор их проектировал? О людях бы подумал. Людям, может, багаж крупногабаритный надо будет внести. А тут на тебе.
3: Извините, можно вопрос? А зачем багаж, да еще крупногабаритный? Там вроде и все есть, что нужно для жизни.
1: Это вы знаете уж кому как. Вы-то, я смотрю, налегке идете. Ой, раз уж у вас руки не заняты, может, поможете мне?
3: Не знаю.
1: Давайте-ка попробуем его вертикально внести. Давайте.
3: Я лично особого смысла не вижу.
1: Ну что вам стоит? Ну давайте быстренько взяли. Взяли потихоньку.
3: Нет, ноги не пройдут, ножки не пройдут.
1: Что же мне теперь делать-то?
0: Я вам говорю, оставьте его здесь.
1: Оставить здесь?
3: А что
1: вы что? Как вы не понимаете, я без него никуда.
3: Вот тяжесть какая.
1: Я с 15 лет занимаюсь музыкальным служением. Я аккомпанирую хору, я участвую в прославлении. Впрочем, вам этого не понять. Вы, судя по всему, не обременяете себя каким-то серьезным служением.
3: А вот что для вас важнее, служение или общение с тем, кому вы служите?
1: Уж не считаете ли вы, что служение не нужно?
3: Ни в коей мере. Просто хочу понять, что вам лично дороже, ваше служение Богу или сам Бог?
1: Бог, конечно. А для чего я, по-вашему, столько тащу с собой этот тяжеленный рояль? Сколько сил и труда вкладываю?
3: Но раз Бог для вас дороже, почему вам так трудно сейчас вот оставить этот инструмент и просто пойти пообщаться с ним?
1: А чем же я тогда заслужу его спасение?
3: Ну, знаете, я думаю, вряд ли спасение можно заслужить. Сей не от вас, Божий дар, помните? Не от дел, чтоб никто не хвалился.
1: Вы думаете, я хвалюсь?
3: Да нет, я так не сказал. Просто мне кажется, вам не помешает найти время для общения с тем, кому вы так неистово служите.
1: Ну, не знаю.
3: Ладно, я, пожалуй, пойду. Лично мне не терпится поскорее его увидеть.
1: Ну вот, как мне теперь быть? Может, разобрать его и по досочкам занести?
4: Фу, ну наконец-то, кажется, прибыл.
1: Ой, извините, а вы не можете мне помочь рояль принести?
4: Рад бы, да у самого вот руки заняты.
1: А что это у вас такая коробка огромная? Холодильник, что ли?
4: Холодильник? Тоже мне. Это полное собрание моих религиозных трудов.
5: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Прошлый вторник мы говорили о народе Цвана, которые живут в Ботсване. Сегодня мы продолжим путешествовать по южным странам Африки и посетим Зимбабве. Зимбабве – удивительная страна. Ее история начинается с древней империи Монамотапа. Здесь жили предки народа Шона. Они построили город Большой Зимбабве, в честь которого спустя тысячелетия и назвали страну после обретения независимости в 1980 году. Вообще, Шона – самое многочисленное племя страны. После них идут Ндебели и потом малые народы – Венда, Цонга, Тонга, Сена и Малави. Некоторые из этих народов можно встретить в соседней ЮАР. Почему так? Во времена колонии Африку делили по широтам и меридианам. Племена, исторически жившие на этих территориях, никто в расчет не брал. Да и за людей их, собственно, не считали. И получилось, что многие народности были отрезаны друг от друга границами новых стран. Поэтому сегодня можно встретить племя Масаи и в Танзании, и в Кении, племя Эве в Гане и Того. А туареги вообще оказались сразу в 5 разных странах. Вот и в Зимбабве можно услышать языки, на которых говорят в Южноафриканской республике, Ботсване и Мозамбике. Европейцы образовали колонии и принесли христианство. Звучит, конечно, не очень, но сегодня это самая популярная религия в стране. Первыми миссионерами в Зимбабве, тогдашней империи Монамотапа, были португальцы-католики. Потом это были британские миссии англикан, методистов и пресвитериан. А после обретения независимости в стране началось мощное пятидесятническое движение. В принципе, как и по всей Африке в целом. Это и понятно, потому что африканцы очень эмоциональные. Вы знаете, есть чему у них поучиться. Я увидел, что в африканских церквях танцуют во время прославления не потому, что все такие веселые, потому что это элемент прославления Бога, описанный в Библии. Один из примеров – царь Давид. Он плясал и скакал пред Господом, когда как Ковчег Завета входил в его город. Но, конечно же, не в танцах было дело, а в том, что, в отличие от остальных конфессий, пятидесятники не нарушали уклад жизни народа Шона. Они взращивали лидеров и пасторов из местного населения. И народ принимал уже не веру белого человека, а Бога, которого им проповедовали их же африканские братья. Еще на рост пятидесятнических церквей повлияло Евангелие процветания во времена финансового кризиса в конце 90-х годов прошлого века, которое давало надежду на выход из бедности. Но ключевую роль в распространении христианства на территории Зимбабве сыграл перевод слова Божьего на язык Шона. Изначально это были переводы небольших отрывков. Трудность заключалась в том, что у языка Шона 5 диалектов – Зезуру, Каранга, Коре-Коре, Маника, Индау. Надо было прийти к единому стандарту, поэтому полный перевод Библии вышел только в 1949 году под эгидой Британского иностранного общества. А в 2022 был напечатан обновленный перевод Библии, приближенный к оригинальным масоретским и греческим текстам. Для тех, кто не знаком, кто такие масореты,

0: Поясню. Это объединение еврейских богословов и ученых, которые жили в VI-XI веках нашей эры в академиях Палестины и Вавилонии. А сейчас мы услышим, как звучит Евангелие от Иоанна 3:16 на диалекте зизуру, языка шона, и прочитает его сестра Омега из Зимбабве.
1: Здравствуйте, свободное радио. Меня зовут Омега. Я из Зимбабве, из народа шона. Я прочитаю Евангелие от Иоанна 3:16 на моем языке. Но куте мари акаданьи канукудару, куте акапа манакомана ваке акапере помлуога, куте анинани анотенда ква ари, ареге куфа, аси аве на упенью усингапери. Amen.
0: Спасибо большое, Омега. Для нас сегодня достать Библию не вопрос. Она доступна нам в разных переводах: бумажная, электронная, аудио, видеоверсии. А есть народы, на чьих языках Библии еще нет. Но поверьте, что и до них дойдет очередь, потому что тысячи людей посвятили себя на служение перевода Слова Божьего на большие и малые языки мира. И это происходит не просто так. В Слове Божьем, в послании Филиппийцам 2 глава с 10 по 11 стихи написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Надеюсь, волны свободного вас не укачивают? Каждый, кто не понаслышке знает, каково это – пережить шторм, не просто болтанку, шторм. Каждый, кто такое пережил, знает, что любой шторм однажды заканчивается. Наступает долгожданный штиль, набираешь воздух, чтобы вздохнуть с облегчением, и вот в этот момент ты уже точно знаешь, ты уже другой. Как минимум, ты стал старше, опытнее и мудрее еще на один шторм. Ваша жизнь, друзья, бесценный опыт. Уверена, вам есть что рассказать.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Мы многому можем поучиться у наших детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я знал одного папашу, который жестоко наказал свою трехлетнюю дочь только за то, что она взяла немного золотой оберточной бумаги, чтобы украсить коробочку и положить ее под рождественскую елку. Увидев такую расточительность, он пришел в неописуемую ярость. Однако на следующее утро девочка принесла эту коробку отцу и сказала: «Это мой подарок тебе, папочка». Отец был ужасно сконфужен и очень жалел о том, что так вспылил накануне. Но им вновь овладела ярость, когда он увидел, что коробочка пуста. Он закричал на нее: «Ты разве не знаешь, что когда дарят подарки, то в них обязательно что-то кладут?» Девочка посмотрела на отца глазами полными слез и сказала: «Она не пустая, папочка, в ней мои поцелуи. Я дунула в нее, и теперь в ней моя любовь. Это все тебе, папочка». Отец был просто раздавлен. Он обнял свою дочь, умолял простить его. Впоследствии он долгие годы хранил эту коробочку под кроватью. И всякий раз в тяжелую минуту он брал коробочку, доставал из нее воображаемый поцелуй и вспоминал о подаренной ему ребенком любви. А ведь действительно, каждый из нас, родителей, получал такой подарок – золотую коробочку, наполненную поцелуями бескорыстной любви наших детей. И для меня, отца, эта золотая коробочка – самый дорогой подарок из всех тех, которые мне выпало счастье получить в своей жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Но, кстати, думать, что резкие движения и развороты на 180 градусов – это панацея в кризисе среднего возраста – это тоже не совсем правильно. И вообще, стоит ли менять резко работу и место жительства человеку, который ушел в пустыню? Может быть, с одной стороны, это все равно, что человеку, который болеет воспалением легких, то есть ему плохо, вот такому человеку предложить сделать ремонт в его квартире, причем прямо сейчас. Кризис, он ведь забирает много сил. И если в этот момент устраивать себе какие-то дополнительные стрессы, это состояние можно только усугубить. Во время болезни лучше воздержаться от резких движений. Это одно мнение. Но есть и другое. Когда кризис – это не что иное, как самое время слезать с накатанных рельсов, когда все понятно, когда приоритеты человеческие ясны, школа, институт, престижная работа, семья, а потом ты задаешься вопросом «А зачем?». И вот, кстати, вот этот вопрос «А зачем?» Ответы-то есть, и ответы в Библии. Но для большинства людей этот путь кажется слишком коротким, слишком легким, слишком понятным. Но даже если кризис, даже если потенциальный, может привести вот к такому важному, жизнеутверждающему решению, как принятие веры, может быть, тогда и не надо этого кризиса бояться. Может быть, тогда и желать его надо, этого кризиса, всем вокруг. И вот тогда точно, наверное, не надо пытаться отвлечь, развлечь всеми силами, всеми средствами. Может быть, надо человеку, несмотря на трудности, просто дать пережить этот период и пережить с большой для себя пользой. Ведь внутри кризиса, возможно, творится новый человек. Его новые умения, видения, новые способы отношений, его новые взгляды. Человек понимает, что на самом деле, хоть времени осталось не так и много, но он живой, и жизнь совсем не закончилась. Наоборот, может быть, все самое интересное только начинается. Может быть, благодаря кризису среднего возраста человек и понимает впервые в своей жизни, что ценно не только материальное, что ценно только то, что здесь и сейчас. Как в послании к римлянам. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. Наверное, рассуждая о кризисе среднего возраста, так или иначе, полезно вспомнить книгу Екклесиаста. «Всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, насаждать, вырывать посаженное». Но знаете, когда человек на верном пути, а даже в кризисе человек может быть на верном пути, если есть испытание, значит, для этого испытания приготовлена и победа. А если есть победа, значит, будет сияние. Испытание, победа, сияние. И тогда, вполне возможно, кризис среднего возраста – это в каком-то смысле такая подготовка к рассвету и расцвету. И жизнь только начинает открываться всей своей полнотой, которую теперь человек уже способен, что называется, оценить. Я думаю, самое важное в подобных ситуациях – все пережить сполна. И ни в коем случае не застрять в этом состоянии. А то и правда получится кризис среднего возраста длиною во всю жизнь.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
3: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Псих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если назначена какая-то репетиция, встреча или другое церковное мероприятие, ни в коем случае не приходи вовремя. Раз тут собираются люди верующие, значит, времени у них полно. Дела – это у меня, а остальные пусть подождут, помаются. Кто сказал, что они тоже время выкраивали на эту репетицию? Приходить вовремя для слабаков.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал: «Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе: «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?»
2: 100 бочек оливкового масла», — ответил тот.
1: «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего: «А ты сколько должен?»
2: 100 мешков пшеницы», — ответил тот.
1: Управляющий говорит: «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю: тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам».

0: Здравствуйте. Мне вообще-то немного стыдно говорить об этом. Кое-как заставила себя прийти сюда на прямой эфир. В общем, слушайте. Ночь-то была холодной. Ветер ужасный был, до костей пронизывал. Как говорят, собаку на улицу не выгонишь. И вот, возвращаюсь я, значит, домой вдоль проспекта Вернадского, и вот вижу, на лавочке старик бездомный сидит, замерзает. Одежды на нем никакой теплой не было. «Бедняга», — подумала я, — «помочь бы ему как-то». «Но что я могу сделать? Не могу же я его в гостиницу отвезти. У нас тут в гостинице 50 баксов за ночь берут, а то и больше. У меня и денег-то таких с собой не было. Думаю, может, в магазин сгонять и какую-нибудь недорогую одежду ему купить?» Но потом я прикинула: шапка, значит, перчатки, шарф, зимняя обувь, куртка. Опять все, даже если самое дешевое брать, в копеечку выйдет. «Бедняга», — снова подумала я. «Кто знает, может, и до утра не доживет». И вот уже, когда я решила дальше идти своей дорогой, смотрю, значит, какая-то маленькая девочка лет так 7 подходит к старику, снимает с себя красный шарфик, обматывает им шею старика и говорит: «Дедушка, да благословит вас Господь». Старик улыбнулся, прослезился и говорит: «Да ведь он только что это сделал. Если бы вы знали, как мне тогда стыдно стало. Эта маленькая девочка заставила меня понять, что, убеждая себя в том, что я не могу сделать для этого старика многого, я просто пыталась себя убедить в том, что делать и вовсе ничего не надо. А девочка, она увидела нужду и просто помогла, как могла. Друзья мои, научимся же и мы у этого ребенка.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
2: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
3: Не здесь ли между нами его сестры?»
1: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
4: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
1: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
4: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
1: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
5: Свободное радио.

0: Всем привет! Подсчитано, что мужчина в течение жизни тратит 3350 часов на сбривание 8,5 метров щетины. Конечно, если он не носит бороду. А вы на что тратите свое драгоценное время? Впрочем, что бы вы ни делали, если делать это под свободное радио, то время уже не будет тратиться впустую.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вы когда-нибудь спрашивали Бога: «Бог, ну почему все так?» Мне очень нравится, когда в моей жизни все складывается как в кино. Да, есть какие-то трудности, даже переживания, но потом раз – и все получается наилучшим образом. И я вижу в этом смысл, выношу какой-то положительный опыт, в общем, хэппи-энд. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Иногда идешь по жизни и только диву даешься. Ну что же это такое? Бог, ну почему все так происходит? Почему я вижу не стройную картину кисти Айвазовского, а какой-то авангардный супрематизм Малевича? И что со всем этим делать? В такие моменты я понимаю, что нужно просто стоять на том, что хорошо знаешь. И я вспоминаю, что Бог не обещал давать ответы на все вопросы, но Он обещал, что все будет содействовать ко благу. Именно на этой истине я стараюсь сконцентрировать свои мысли и чувства. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, сказано в послании к Римлянам 8:28. Вот ответ на все мои вопросы. С вами была Екатерина Елутав, «Просто христианка».

0: последний раз.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 по 24 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Что-то Андрей сегодня не пришел.
1: Да, говорят, снова запил.
0: Да ты что? Как же так? Он же почти год держался. Так усердно служением занимался, молился.
1: Что поделаешь, загадочная русская душа. Менталитет у нас такой. Во всем надо доходить до крайности. И в добродетели, и в пороки, и в поиске смысла. А если тоска нападет, то как еще? Только есть одно средство. А менталитет уже не исправить.
0: Но ты так говоришь, будто менталитет – это нечто предопределенное, что мы не в силах изменить. Скажи еще рок или там карма. А это-то всего-навсего наше мировоззрение.
1: Но сам посуди. Оно формируется на основании каких-то особенностей среды, в которой живет человек. Ну что мы можем с этим поделать? Мы родились в этой стране, и с детства усвоили этот образ мышления, эти стереотипы, эти традиции, эти модели поведения. Почему ты думаешь, многие наши эмигранты за рубежом до конца жизни ощущают себя чужими в новой культуре?
0: Потому что они уже не могут изменить себя, как бы не хотели.
1: Хорошо это или плохо, но пересекая границу между странами, человек же не может раз и навсегда отбросить старое и воспринять все новое. Это и доказывает, что менталитет – вещь постоянная.
0: И все-таки мне кажется, что есть такая граница, пересекая которую ты изменяешься раз и навсегда. И ты ее, кстати, перешла.
1: Я?
0: Угу. А иначе что ты делаешь здесь, в церкви?
1: То есть?
0: Ну, когда ты решила последовать за Христом, для тебя и началась новая жизнь. И все теперь у тебя новое. Даже менталитет. Только важно еще и поступать в соответствии с этим новым образом мышления. А это требует многих усилий с твоей стороны и не всегда удается. Иначе не стал бы Павел писать Галатам. Познав Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им?
1: Значит, оступиться можно.
0: Никто не застрахован от ошибок. Но все же написано. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
1: А это где написано?
0: Галатам, кажется.

хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера.

Петр Мамонов. С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты. Времени мало, жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и убрать вокруг. Если я проснулся в дурном настроении, не портвейн пью, а говорю: «Господи, что-то мне плохо. Я надеюсь на тебя, ничего у меня не получается». Вот это движение самое важное –

любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей.

0: а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскалю. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным.
1: След в истории.

0: «Мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». Такое себе примирение. С условиями и угрозами. Скорее, больше похоже на дипломатическую переписку или переговоры. Бог хочет, чтобы мы искали взаимного мира без условий и шантажа. Любите друг друга просто так, даже если вы разные и не всегда можете находить понимание.
1: Свободное радио.
2: Сейчас, когда приходит тьма, никогда надежды не верь, чувство одиночества не дает.

0: Деяния апостолов.
1: И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу:
2: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дни Ноя. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Во дни Ноя Бог увидел, что нечестие людей на земле было велико, и что каждая фантазия сердца человеческого была грешной. Несложно провести параллель и с сегодняшним днем. Наш мир полон жестокости и испорченности. Теле- и киноиндустрия загрязняют умы людей до тех пор, пока мысли и воображение человеческого сердца не начинают грешить постоянно. И так же, как во дни Ноя, люди едят и пьют, женятся и продолжают свои дела без мысли о скором пришествии Господа. Мир не может долго продолжать жить так, как живет сейчас, спускаясь по спирали вниз. День сведения счетов приближается, и ничто в мирском арсенале не сможет спасти нас. Образование не спасет нас. Государство не спасет нас. Даже экологи не спасут нашу планету. Единственная уверенная надежда на будущее — это возвращение Иисуса Христа. У Него есть сила спасти и освободить. Когда мы увидим ухудшающиеся обстоятельства мира вокруг нас, нам не стоит отчаиваться. Вместо этого они должны нас мотивировать. Нам нужно ответить на этот вызов и жить богоугодно, праведно и свято, пока мы ожидаем возвращения нашего Господа. Отец, когда мы смотрим на этот мир сегодня, мы видим те же обстоятельства, которые были во дни Ноя, и мы осознаем, что суд близится. Помоги нам смирить себя, молиться и искать Твоего лица, да отвернемся мы от всякого нечестия. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем — гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Конечно же, если вам так нужно, проходите без очереди.
1: Бабушка, давайте я вам помогу. Сумка-то тяжелая.
0: Нет, зайка, я не устала. Я почитаю тебе сказочку.
1: О чем разговор, Серега? Да должу тебе сколько нужно. Не переживай, вернешь, когда сможешь.
0: Добрый день, Елизавета Петровна. Как ваше самочувствие? Я вот тут суп принесла на домашнем бульоне, фруктиков, чтобы вам поскорее поправиться.
1: Дорогая, ты так устаешь с детьми за неделю. Ты отдохни сегодня, а я с ними сам посижу.
0: Вы нас нисколько не стесните. Нет-нет, приезжайте, оставайтесь сколько нужно. В гостиной достаточно места. Вам и вашим детишкам хватит.
1: Да помогу, не вопрос. Подгоняй машину завтра с утречка. Глянем, что у тебя там.
0: Ой, что-то ты совсем, мать, расклеилась. Тебе бы отлежаться дней 5. Знаешь, побудь на этой неделе дома, а я тебя подменю.
1: Мы вам так рады, мама, с приездом.
0: Дорогой, я люблю тебя. Все уладится. Вот увидишь.
2: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
1: Сынок, хорошо, что ты сам во всем сознался. Я тебя прощаю. Давай-ка попробуем его вместе починить.
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Объективно потребность в Господе никогда не слабеет. Субъективно осознание ее варьируется. В дни благополучия мы нуждаемся в Господе ничуть не меньше, чем в дни несчастья. Просто грешнику необходимо попасть в какую-нибудь передрягу, чтобы расслышать зов Небесного Отца. Совет Соломона прост. В дни благополучия наслаждайся. В дни несчастья сознательно напоминай себе, из чьих рук пришла беда. 7.14. Слова Иова очередной раз будут уместны. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иова 2.10. Доброе из руки Божией примет и самый отчаянный безбожник, и еще будет возмущаться. Чё так мало? Но принять от него несчастье – вот проверка смирения, веры и благополучия. Однако в данном отрывке звучит идея Божьей непредсказуемости. Господь всем управляет. Оттого человек и не может узнать, что дальше – благополучие или несчастье. Повелитель Вселенной непрогнозируем. Что принесет с собой завтра? Кто знает? Никто, кроме Бога. Хотя попытки прорицания будущего старые как мир. Узнать будущее можно только от Всевышнего. И все, что нам нужно знать о нем, содержится в Слове. Индивидуальных пророчеств не ждите и не просите. Остается приспособиться к неисправностям жизни под солнцем, как инвалид приспосабливается к своему увечью, и ожидать дня капитального ремонта. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». 7.15. И вот еще одно наблюдение, являющееся следствием того, что земля – это далеко не рай. В раю такая несправедливость была бы невозможна. Во-первых, там бы не было нечестивых. Во-вторых, если бы они и были там по какой-то дикой нелепости, то до старости бы точно не доживали. Под солнцем же бывает, что праведник гибнет молодым, а нечестивый живет долго, вредя всем вокруг. Это несправедливо. Иов сделал точно такое же наблюдение и на своем опыте убедился, что гарантии безопасности нет даже для тех, кто угоден Богу. На эту тему полезно было бы поразмышлять христианам, проводящим прямую связь между количеством веры с одной стороны и достатком, здоровьем, успехом с другой. Какое жесткое лобовое столкновение с реальностью ждет тех, кто думает, что приручил Бога своей праведностью, настойчивостью, силой молитвы или веры. Вера таковых разлетится на мелкие кусочки, когда они устанут выдавать желаемое за действительное. Когда неоднократно исцеленные будут прикованы к постели тем же самым недугом. Когда ежедневно благословляемый холодильник окажется совсем пуст. Когда молитвы-заказы будут отклонены небесной канцелярией. Когда семейная жизнь будет разваливаться на глазах. Бог неуправляем, абсолютно. И Он никому ничего не должен, даже праведникам.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак.

печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет, я люблю.

0: Мир питается крупицами истины и большим количеством лжи. Ромен Ролан, французский писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Стих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Травля существует везде, где существует общество. Как в маленьких, так и больших социумах всегда находятся агрессоры, жертвы и бессильные травмированные наблюдатели. Механизм этот работает без перебоев. Кто-то выбирает кого-то жертвой, унижает и подавляет. Остальные смотрят на это, но боятся вступиться за обиженного, потому что никто не хочет стать новым объектом травли. Я думаю, каждый из нас сталкивался с подобным. Это грустно, но неизбежно. Но когда я слышу о травле в церкви, я действительно удивляюсь и возмущаюсь. Как усыновленные Богом дети могут опускаться до того, чтобы делить людей на сорта, лишать права быть принятым и прощенным, публично унижать и выдавливать из церкви? У меня ответа нет. И, пожалуй, я просто остановлюсь на этом вопросе.

только с тобой я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно. Я буду там, где цветет.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Всякая личность, как бы она ни была, слаба, есть нечто абсолютно новое в мире, новый элемент в природе.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Вова из Южной Церкви города Волгограда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, потому что я считаю, что это необходимо для того, чтобы правильно жить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я в определенных ситуациях в жизни думаю по-другому и принимаю решения больше в пользу не себя, а в пользу своих близких, в пользу окружающих.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Больше всего храню его, храни сердце свое, потому что из него источники жизни.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Да, правила есть, но у тебя также есть свобода выбора. Ты можешь сам выбирать свою судьбу.
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться.

0: Устал, как собака сегодня.
1: Не говори, нервотрепка одна. Слава богу, пятница.
0: Ага. О, кстати, чуть не забыл. Антоныч, попридержились, пожалуйста, будь другом, я мимо.
1: Давай, давай, не торопись. Тут пока этого лифта дождешься, состаришься. Что ты, забыл что-то?
0: Да, мам, письмо по электронке прислала, распечатала, взять забыл. Хорошо, ты сказал, слава богу, пятница сегодня.
1: Ну, и при чем здесь пятница?
0: Ну, в графе тема мам написала, страстная пятница.
1: Угу.
0: У вас, слышу, мам пишет, сегодня оказывается это, страстная пятница.
1: Угу. Понятно.
0: Мама у меня, это, ну, верующей недавно стала.
1: Все ясно, она просит тебя пожертвовать на строительство храма.
0: Нет, не угадал.
1: Что же она хочет от тебя? Где этот лифт?
0: Вот, слушай. Сашуля, сынок мой дорогой. Мама меня Сашуля до сих пор называет. Я каждый день молюсь за тебя. Так, ну это понятно. А вот, сегодня Страстная Пятница. Не забудь об этом великом празднике.
1: Страстная Пятница. Это тот день, что ли, в который все с вербами носят?
0: Да нет, это вербное воскресенье. А Страстная Пятница, это, если мне не изменять память, тот день, в который умер Господь.
1: Какой Господь? Иисус Христос, что ли?
0: Ну, Иисус же Господь. Христиане так, кажется, считают.
1: Нормально. Как вам это нравится? Религия, в которой празднуют день...
0: Смотри, что пишет мам. В этот день мы вспоминаем, что Господь пролил свою кровь, чтобы спасти нас от вечного
1: Слушай,
0: осуждения.
1: Слушай, Сань, ты не обижайся. Не мог бы ты про себя читать? Вся эта поповская болтовня у меня вот где. Где этот лифт? Сколько можно? Йокаламане,
0: а? Ты что на весь этаж кричишь-то? Мама, кстати, писала, что терпение — добродетель.
1: Добродетель. Как видишь, христианин из меня вряд ли получится. Как ни старайся.
0: Мама пишет, что и не надо.
1: Чего не надо?
0: Стараться. Вот слушай, что пишет. Люди стараются своими усилиями заработать себе спасение. Но Библия говорит, что человек по самой своей природе неисправимо грешен.
1: Нормально. Это что значит «старайся, не старайся, а путь нам в рай заказан»?
0: Вот дальше мама пишет, что... Именно поэтому Сын Божий пришел в мир.
1: В смысле? Именно поэтому?
0: Ну вот дальше. Иисус пришел, чтобы примирить нас с Богом.
1: Ну неужели, лапочка моя?
0: Чтобы примириться с Богом, я должен обратиться в молитве к Иисусу и...
2: Сашуля, мальчик мой, ты едешь?
0: А, езжай один, я...
1: Ну?
0: Короче, езжай, я задержусь.

0: Библейская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону: каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Свободная.

0: 100 нескучных историй. Бочонок. Один рыцарь сражался на всех фронтах родного королевства. Но однажды арбалетная стрела пробила ему ногу, и он чуть не погиб. Когда рыцарь раненый лежал на земле, ему вдруг привиделся рай. Но рай был очень далеко, просто недостижимо. Зато совсем близко оказался ад. Ворота настежь открыты, оттуда вырывались языки пламени, и рыцарь явственно ощущал жар приближающегося огня. Надо сказать, что наш герой давно уже отверг все рыцарские правила и кодекс чести, превратившись в обычного разбойника и мародера. Человек для него был ничто. Он убивал и сеял зло, жил безнравственной, безбожной жизнью. Однако страшное видение исчезло. Придя в себя, рыцарь, полный страха, выбросил меч, шлем и остаток своих доспехов. Как только рана немного зажила и он мог ходить, рыцарь отправился к святому отшельнику, живущему в пещере. «Отец, я хочу получить отпущение грехов, поскольку весьма тревожусь о спасении своей души. Наложи на меня любое наказание. Дай какое угодно задание, я ничего не боюсь, только бы искупить грехи свои тяжкие». «Грехи, говоришь, искупить желаешь? А сможешь ли?» «Смогу, отче, я на все готов, к самым суровым испытаниям. Скажи, что сделать, и я все исполню. Любую цену заплачу за Божье прощение». «Ну что ж», — грустно молвил отшельник, «раз так, сделай следующее. Пойди и наполни водой вот этот бочонок, а потом возвращайся с ним ко мне». «И это все? Извини, отец, но такое наказание слишком мало для меня. Это задание для провинившегося ребенка. Ты просто не знаешь, сколько у меня грехов. Они горы тяжелей, бочонком их никак не искупишь». «Поверь мне, рыцарь, этого достаточно. Просто сделай, как я сказал». Ничего не оставалось рыцарю, как смириться и послушаться старца. Взяв подмышку бочонок и недовольно бормоча себе под нос, он ушел в сторону реки. На берегу он погрузил бочонок в воду, но тот почему-то не наполнялся водой, как рыцарь не старался. «Должно быть, это какие-то чары?» – смутился наш искупитель. «Ничего, еще увидим, чья возьмет». Он пошел к роднику, но бочонок вновь остался пустым. Разъяренный мужчина отправился к сельскому колодцу. Бесполезный труд. Прошел год. Старый отшельник еще издали узнал на дороге рыцаря. Одежда его превратилась в лохмотья, на ногах кровоточили раны, а под мышкой он нес пустой бочонок. «Отец!» — сказал рыцарь тихим больным голосом. «Я сдаюсь! Все реки, все источники королевства я обошел, но бочонок наполнить не смог. Все ясно, грехи мои не будут отпущены. Гореть мне вечно в адском пламени. О, грехи, грехи мои тяжкие! Не искупить мне их никогда!» По щекам несчастного рыцаря потекли слезы. И одна маленькая слезинка, стекая по бороде, упала в бочонок. И моментально он до краев наполнился свежей, кристально чистой водой. О чем эта притча? О том, что ничем и никак мы не можем искупить свои вины перед Богом. А если бы могли, то зачем было Христу приходить в наш мир? Зачем нужно было ему умирать за грехи человечества? Горд тот, кто думает, что может спасти себя сам. Такой человек просто еще не познал всей глубины своей греховности. А Бог? Бог ждет смиренного покаяния. Когда человек скажет: «Все, я сдаюсь, мне себя не спасти. Прости меня ради Христа, потому что в нем одном, по твоему замыслу, мы можем обрести спасение. Как учит Библия, один посредник между Богом и людьми – это Христос. Он пожертвовал собой в искупление всех людей. Новый Завет – послание апостола Павла к Тимофею.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Душа поверила в спасение, нам явленное во Христе. Она имеет примирение с Отцом Небесным на кресте. Душе, любовь познавшей Божию, земная смерть не повредит. Она здесь странница, прохожая, ей вечность с Богом предстоит. Ей все грехи ее отпущены, омыты кровью Христа. Она теперь стремится к лучшему, к небесным тянется венцам.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

улыбаюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горе.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но закон все же существует. Это таинственный закон изменения, который может познать лишь тот, кто изменяется сам. Ты не можешь вытащить реку на берег, чтобы исследовать ее как рыбу, чтобы понять те правила, по которым она движется. И ты сам можешь научиться плавать, лишь находясь в воде. Мудрые рода человеческого пытаются познать основу бытия, но не могут ничего иного, как только лишь описать одну из волн потока. На созданной ими картине течение застыло. Подлинным оно станет лишь тогда, когда будет вновь отпущено в странствие. Многое предпринимали эти жаждущие, чтобы сдержать поток, следуя придуманной ими системе. Бросая в воду камни, они думали создать остров вечности. Сердца их раздувались, подобно воздушному шару, в надежде ухватить вечность в миг единого блаженного сейчас. Но ухватили лишь воздух, разорвались на части или, околдованные некой вымышленной идеей, вообще позабыли жить, и поток двинулся дальше, омывая их останки. Нет, закон заключен в реке, и познать его можно лишь в движении. Совершенство заключено в свершении движущегося. Никогда не думай, что ты достиг. Забудь то, что осталось позади. Тянись к тому, что перед тобою. В превращениях, в которых ты теряешь некогда тобою схваченное, ты наконец-то превратишься в то, почему ты тосковал и чего ты жаждал. Доверься времени. Время — это музыка. Пространство, в котором эта музыка раздается, есть грядущее. Симфония сочиняет саму себя, такт за тактом. И в своем самосоздании черпает из неисчерпаемых запасов времени. Пространства часто не хватает. Слишком мало камня для того, чтобы изваять статую. И городская площадь не вмещает всех собравшихся. Но когда не хватало времени? Когда было так, что оно исчезло, как ускользнувшая слишком короткая нить? Время столь длительно, сколь длительна благодать. Предоставь себя благодати времени. Ты не можешь прервать музыку, чтобы поймать и стреножить ее. Дай ей струиться, дай ей улететь.

преодолеть, иначе ты не сможешь постичь ее. Ты не можешь свернуть ее в одно чарующее созвучие, чтобы овладеть ею раз и навсегда. Терпение – вот первая добродетель того, кто хочет слышать. Вторая добродетель – отречение. Ибо смотри, ты можешь постичь размах мелодии не раньше, чем прозвучит ее последний тон. Лишь теперь, когда музыка отзвучала, ты в состоянии охватить все ее таинственные колебания, все сопряженные между собою арки, все соотнесенные друг с другом округлые линии. Лишь то, что достигло слуха, проникает в сердце. И все же, ты не можешь неким невидимым образом ухватить в единстве духа что-либо, что ты не пережил чувственным образом в многообразии чувств. Над временным есть вечное, оно посеяно и собрано им, но оно воплощает себя лишь в переменах времени».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Иисус пришел в Капернаум, город в Галилее, и в субботу он учил людей. Все поражались тому, как он учил, потому что в слове его была власть. В синагоге был человек, одержимый духом нечистого беса, и он громким голосом закричал:
2: «Эй, что тебе надо от нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты. Ты святой посланец Божий!»
1: Но Иисус приказал: «Замолчи и выйди из него!» Повалив человека посреди синагоги, бес из него вышел, не причинив никакого вреда. Все были потрясены.
3: «Что это такое? У него такая власть и сила, что даже нечистым духом приказывает, и те выходят!» Говорили они друг другу.
4: «Уютный вечер» на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Андрей Худа?
1: Хотел бы поделиться небольшим откровением, чтобы вдохновить вас, чтобы поддержать вас. Знаете, размышлял об Иове и его истории, и думал о том, с какой несправедливостью он столкнулся. И большая несправедливость заключалась в том, что сам Господь позволил произойти всем этим вещам в его жизни. И, возможно, сегодня ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то обстоятельства, и ты не понимаешь, как это пришло в мою жизнь. И ты задаешься вопросом, от чего это постигло меня? Драгоценно, я бы хотел вдохновить каждого из вас тем, какой урок из всего этого Иов получил. Иова, 42 глава, 5 стиха мы читаем. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Самый большой урок, который Иов получил для себя из всей его истории, из всей этой ситуации, он говорит, я отрекаюсь, моя реакция на все это была неправильная. Я посыпал голову свою прахом, я начал впадать в какие-то депрессии, я начал впадать в какие-то различные дискуссии. Это все было неправильно, Господь. И еще что он говорит, теперь я вижу тебя. Драгоценный, я бы хотел вдохновить каждого из вас. Начинайте выстраивать отношения с Богом там, где вы есть. Будь то пустыня, будь то какие-то трудности, будь то какие-либо печали. Бог хочет говорить с вами лично, потому что Бог пришел к Иову посреди всех этих испытаний и начал с ним диалог. И после всего этого его мировоззрение, его отношения с Богом, они кардинально изменились. И что больше всего меня вдохновляет во всей этой истории Иова, тем, что 42 глава, она заканчивается следующими стихами, 16 стих. «После того Иов жил». Драгоценный, что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, ты будешь жить и будешь жить с Господом. Будьте благословенны. Мир вам.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Такое ощущение, что экклезиаст к Богу подходил как исследователь, систематизатор, аналитик. У него всегда правильные выводы о Боге, но, кажется, нет общения с ним. И пусть нас не удивляет конец его жизни, пусть это будет предупреждением. Чего ищете вы? Чему придаете сердце? Поиску мужа, жены, хорошей работы, образования, другого мужа, другой жены, развлечений, мудрости? Вы можете закончить 5 библейских школ и семинарий, набив разум отборной библейской истиной. Ваше богословие может быть безупречно, а богопознание ужасно. Ваши библейские знания могут быть обширны, а ваше поклонение куцым. Копить истину, знать истину, говорить истину – это не то же самое, что жить по истине. Если вы помните, Соломон в Писании никогда не упоминается в числе не то чтобы выдающихся праведников, а праведников вообще. Вспоминают его славу, богатство, мудрость, храм, который он построил, его роскошный образ жизни, одеяния, но не благочестие. Оно и не удивительно. Ведь занять свой ум интеллектуальными упражнениями – это одно, а занять свой ум Богом – это совсем другое. Слово Божие повелевает любить Господа всем разумом. Это значит, что ум должен быть брошен в первую очередь на богопознание. Нет ничего плохого в том, чтобы много знать. Но если вам это нужно для эгоистических целей, вас ждет разочарование. Все, чему вы посвятите себя, кроме Бога, разочарует и сделает жизнь жалкой и бессмысленной. Мудрость открывает глаза на реальность и таким образом приносит печаль. Не зря же говорят: меньше знаешь, лучше спишь. Здесь примерно такая же идея. Может, лучше жить в счастливом неведении, не задаваясь лишними вопросами? Чем ответить на такое положение вещей, если вера слаба или ее нет? Разве что цинизмом и унынием. Осведомленность, не сопровождающаяся искренним поклонением и сильной верой, не принесет ничего, кроме печали и скорби. Такой мудрец ясно читает послание жестокого мира. «Жалкий смертный, я ничего тебе не дам из того, что ты жаждешь, забудь! А все, что тебе удастся вырвать у меня непосильным трудом, кровью, потом или обманом, я все равно заберу обратно со смертью». И как же совладать с таким знанием, если нет крепкой башни, в которой можно спрятаться и находиться в безопасности? Притчи 18.11. Что делать с мрачной действительностью, если нет веры и надежды на Господа? Благодарение Христу, научающему нас видеть иную реальность, ту, которую невозможно увидеть физическими глазами, но которая грядет. Чтобы войти в нее, нужна вера и надежда. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, 16-18. Не Соломон ли учит нас прятаться в имени Господа? Однако вопрос не в знании, а в практике. Почему-то каждый раз, говоря о духовном благе, о Боге, о праведности, он говорил в третьем лице. Все высказывания от первого лица касаются либо его непохвальных поступков, либо наблюдений. Поиск лица Божьего не стал главным делом его жизни. Были более интересные вещи, чему он себя посвятил. Дальше мы рассмотрим их подробно. Итак, мудрость открыла глаза царю на истинную сущность падшего мира. Он осознал неизбежность зла, его масштабы, боль, слезы, несправедливость, скорби, болезни, ненависть, убийство, обман. Его мудрость помогла ему понять, что у земли нет шансов самостоятельно стать Эдемом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30.
1: делай, что должно. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Чем христиане лучше? Мы, верующие, иногда тешим себя иллюзиями, что в нашем христианском мире меньше зла, страстей, зависти и ревности, больше понимания и любви, что мы нравственно выше неверующих. Но это далеко не так. И неверующие бывают честны, порядочны и милосердны, занимаются благотворительностью и волонтерством, жертвуют на благие дела. А христиане порой оказываются способны на подлость, измену, предательство. И любит Бог всех одинаково, неверующих так же сильно, как христиан. Отличие между нами одно – у христиан есть надежда. И с какими бы испытаниями или искушениями нам не пришлось столкнуться, мы знаем, что эта надежда дороже, больше и прекраснее всего, что есть в жизни.

0: Евангелие от Луки.
1: Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
2: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть».
1: Сказал также ученикам:
2: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится».
1: На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им:
2: «Где труп, там соберутся и орлы».
3: Свободное радио.

0: Одинокие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Для многих людей 31 октября – это День всех святых, но для некоторых он связан с особым событием, произошедшим с одним немецким священником. В знак протеста против грубых нарушений, имевших место в практике духовенства Римо-католической церкви его дней, он прибил к дверям собора в Виттенберге, в Германии, документ, ставший причиной огромного негодования на него со стороны церковных властей. Автором этого документа, известного под названием «95 тезисов», был Мартин Лютер. До своей смерти в 1546 году этот человек успел стать инициатором разделения христианской церкви, создания протестантской ее разновидности, торжественного введения реформации, перевода Библии на немецкий язык и включения праздника Рождества в список других христианских праздников. Кем же был этот сельский священник, основной нарушитель порядка и спокойствия, который не мог согласиться жить, просто не обращая ни на что внимания, подобно всем остальным людям его времени? Сын саксонского шахтовладельца, Лютер родился в Эйслебене 10 ноября 1483 года. В 18 лет он поступил в университет города Эрфурта, где изучал юриспруденцию. Летом 1505 года Лютер попал в сильную грозу и, будучи напуган до смерти, поклялся стать монахом, если останется живым. Следуя своему обещанию, он поступил в августинский монастырь и в 1507 году был посвящен в духовный сан. Со временем Лютер получил докторскую степень богословия и был назначен профессором библеистики, должность, которую он занимал до конца своей жизни. В 1510 году, во время поездки в Рим по делам своего ордена, Лютер был шокирован практикой купли и продажи индульгенции, отпущения грехов. Верующим говорили, что для избавления от греха вполне достаточно купить индульгенцию. Индульгенции, как вид предварительной оплаты за грехи, которые покупатель еще не совершил, продавались повсюду на улицах, так как папа призвал верующих поддержать их покупкой строительства собора Святого Петра в Риме. Разгневанный и раздраженный увиденным, Лютер потревожил совесть средневековой церкви, скомпрометировавшей Писание. Сам Лютер не намеревался разделять церковь. Он просто хотел вернуть ее к историческим истокам апостолов и отцов ранней церкви. Так возникло направление, известное под названием «Реформация». Таким образом, Писание привело Лютера к оценке существовавшей в его дни церковной практики, и Слово Божье стало основой его учения и проповеди. Письма апостола Павла сыграли особую важную роль в богословии Лютера. Он противостоял всему, что, по его мнению, было вызовом Божьему Слову. Как сказал один историк, его учение привело его к выводу о том, что Христос был единственным посредником между Богом и человеком, и что прощение грехов и спасение даются только по милости Божией и только по вере. Мартин Лютер написал так: «Господь – наша крепость и никогда не слабеющая защита». Мартин Лютер – это человек, который изменил церковь, которая изменила мир. Прочные убеждения Мартина Лютера привели к существенным изменениям в истории человечества. Его убеждения основывались на авторитетной книге Библии, которая помогла ему вернуть христианство к следованию доктринам церкви в соответствии с библейскими принципами.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Хочу сегодня вам кое-что сказать. Не знаю, как вы поживаете, в ладу ли вы с собой, все ли вас в себе самом устраивает. Подозреваю, что внутри каждого из нас свой Голиаф, свой Давид, и не всегда у них все мирно, и не всегда получается вот так вот взять и отринуть все плохое, победить, жить, все спорится, все срастается. Может быть и нет, имеете право, у каждого свой путь. Но что я знаю совершенно точно, что вы выросли именно тем человеком, который смог бы защитить вас самого в детстве. Ну то есть вашему внутреннему ребенку с вами не страшно, потому что именно этот внутренний ребенок, он ведь, по сути, вас и выстраивал взрослого. Понимаю, со стороны похоже на психологическую муть, наверное. Но знали бы вы, друзья, сколько в этом правды. Вы выросли именно таким человеком, который защитил бы вас в детстве.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения. Антуан де Сент-Экзюпери.
1: Свободное радио.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Наталья Мелешко. Они били его и плевали в лицо, и хлестали его полонитом, и главу увенчали терновым венцом, и все думали, Богом забыт он. Пополудни распяли его на кресте, прибивая гвоздями ко древу. Боль и слезы застыли на скорбном лице, но там не было злости и гнева. Он молил за людей, что распяли его, за весь мир приняв крестные муки. Над землею простерты объятья его. Это Божьи пронзенные руки. От страдания его содрогнулась земля и померкла на небе светило. Наш великий Творец, грешный мир возлюбя, отдал в жертву невинного Сына. Так искуплены все мы ценой дорогой. Бог по вере дарует прощение. На кресте, на Голгофе пролилась Его кровь. Во Христе совершилось спасение.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: пойдем, прошу тебя.
1: Да не трогай ты меня. Я поняла, что тебе от меня надо. Только ничего у тебя не выйдет.
0: Ну и что мне от тебя надо?
1: Я видела ее в окно. Она вошла сюда с другого входа.
0: Кто она?
1: Не притворяйся. Прекрасно знаешь, кто. Только можешь не стараться. Не буду я с ней мириться.
0: Ты уже девочка большая.
1: Вот
0: разве я могу
1: все.
0: Тебя заставить
1: что
0: что-либо
1: тогда
0: сделать?
1: Здесь разговаривать.
0: Тем более кого-то простить.
1: Тогда что ты меня сюда приволок? Ну рассказывай.
0: Я расскажу. Только сначала напомни ко мне еще раз, почему ты наотрез отказываешься простить Катю.
1: Я тебе уже 100 раз говорила. Я не хочу и не могу. Если я ее прощу, она решит, что слишком легко отделалась. Не дождется.
0: Наташа, посмотри вон на то окно в стене. Знаешь, что это на самом деле? Одностороннее зеркало.
1: Что? Вот то окно? Это что, как на допросе, что ли, когда... Я могу видеть то, что там происходит?
0: Люди, которые могут находиться в той комнате, они ничего о нас не подозревают.
1: Подожди, а к чему это все? Мы что, ждем кого-то?
0: Так, оставайся здесь и смотри, сейчас сама все поймешь. Катя! Кать, проходи, пожалуйста.
2: Что происходит, наконец? Что за секрет?
3: Катюш, только пару вопросов, я тебе потом все объясню. Присаживайся.
2: Странно как-то это все. Ну, задавай свои вопросы.
3: Так как тебе известна девушка по имени Наташа Малинина?
2: Еще бы, моя лучшая подруга была.
3: А что между вами произошло?
2: Да как тебе сказать, я, честно говоря, сама не понимаю. Все было нормально. Мы еще в тот день, помню, к Маринке на день рождения ходили. А на следующий день ее словно подменили.
3: То есть, если я правильно тебя понимаю, ты понятия не имеешь о том, почему она порвала с тобой отношения?
2: Может, я ее невзначай обидела, подковырнула чем-то. Я не знаю, но я не помню. Ну, я хотела разобраться, хотела помириться с ней, но она ни в какую не шла на контакт.
3: Понятно. Но ты переживала из-за этого?
2: Спрашиваешь. Лучшая подруга, как-никак. Я долго после того не могла прийти в себя. Но жизнь ведь не стоит на месте. Когда я поняла, что все мои попытки примириться ни к чему не приводят, я завела новых друзей.
3: Понятно. Ну что, спасибо, Катя. Не смею тебя больше задерживать.
2: Это все?
3: Да-да. Извини, что побеспокоил тебя, но ты на самом деле мне очень помогла. Спасибо.
2: Странный пить ты какой-то в последнее время.
1: Ну, наглёшь. Нет, просто я...
0: Наташ, да возьми себя в руки.
1: Я не могу.
0: Может, валерьяночки?
1: Никакой валерьянки мне не надо. Нет, ты представляешь?
0: Зачать ты хоть, успокойся.
1: Нет, она что, не подозревает, каково мне было все это время?
0: По всей видимости, нет. Катя, как мне кажется, наслаждается жизнью, а вот страдаешь как раз ты, а не она.
1: Вот именно, я тебе и говорю. Мало того, что я лишилась лучшей подруги, так она меня еще и... От меня другие две ушли. И думаешь, из-за чего? Они, как говорят, до смерти устали от моего вечного нытья на Катьку.
0: Ну, в чем-то их можно понять,
1: да,
0: наверное.
1: Да перестань! Ты еще со своим зеркалом! Я бы дальше жила себе спокойно и радовалась! Что ты мне тут это устроил?
0: Что я слышу?
1: Что я слышу?
0: Какое признание? Значит, тебе просто нравится чувствовать себя обиженной?
1: Нравится. Нравилось! Когда я думала, что ей хуже, чем мне.
0: Ну так вот, я рад, что ты это начинаешь понимать.
1: Да подожди! Ненавижу! Я никогда тебе этого не прощу, Петька! Ну никогда! Ну зачем...
0: Да. Некоторые люди просто не способны учиться на своих ошибках.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.

0: 1754 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
1: След в истории.

Петр Мамонов. Все беды ведь потому, что люди, которые начитались книг всяких, и я в том числе грешил этим, начинают считать себя мудрыми, толкают речи о Боге, поучают, а вечером, глядишь, с бутылкой пива сидит. Я считаю, не лезь к другим, не тащи никого в храм креститься, не обращай никого в свою веру, сиди и молчи. Если надо будет, они увидят. Как батюшка Серафим говорил, «Стяжи в себе дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Скажу проще. Вот семья, четверо. Муж с работы к телевизору. Пивка и все, никакой. Мутный лежит. Жена

0: целый день орет. Опять нажрался! Дети совершенно безумные растут в таком аду. Но вдруг одна, четвертая часть этой семьи, к примеру, муж, пришел в себя, бросил пить. Из раздражительного стал кротким, из злого – добрым. Что случилось? На одну четверть улучшилось состояние этой семьи. Это уже шаг, пусть и маленький. Вот такими комариными шажками можно и в Царствие Небесное дойти.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать». Is it a sprint or a marathon?

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Каждый даст отчет Богу. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Псалом 31, стих 2. Бог разрешил вопрос грехов верующих, ибо Христос понес их на кресте. Все они были возложены на Него, и их больше, чем волос на голове. Он претерпел наказание от нашего святого Бога. Он, знавший требования божественной праведности, почувствовал на себе всю их тяжесть. Он подвергся этому наказанию за грехи всех верующих, совершенные до и после Его пришествия. Какая огромная гора проступков! Но жертва была совершенной. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Бог воскресил Своего Сына и возвысил Его в славе, чтобы показать, что ответом на наш грех стала жертва Христа. Поэтому Он не вменяет грех тому, кто верит. Он больше не вспомнит их, так как они искуплены. Говоря о Христе и Его деле искупления, следует сказать, что Бог праведен, прощая тех, кто верит Ему. Однако Он не относится к греху легкомысленно. Он записывает проступки людей, но Он прощает их тем, кто по вере приходит к Иисусу, ибо только Иисус мог искупить их. Таким образом, мои грехи либо удалены кровью Христа, либо все еще перед Богом.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Верный слуга. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Каждому из нас нужно исследовать и спросить себя, что мне доверил Бог. Когда мы окажемся перед судом Христа, каждый из нас даст отчет за то, что мы делали с нашими жизнями, нашими талантами и нашими ресурсами. Что Бог доверил в мои руки и за что Он однажды потребует с нас отчет? В этой притче Иисус говорит нам о человеке, которому были доверены 5 талантов. Когда вернулся его господин, у слуги было много того, что он мог показать ему. «Господин, — сказал он, — 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». На что его господин ответил: «Хорошо, добрый и верный раб». Затем он пообещал доверить еще больше ответственности своему слуге и пригласил его войти в радость господина. «Все, что я сделал и делаю в моей жизни, для того, чтобы услышать от Бога слово «хорошо». Эта мотивация стоит за всем, что я делаю. Этого я ищу, и для этого я работаю. Если бы Иисус пришел сегодня, рады бы вы были показать Ему то, что вы сделали или делаете с тем, что Он доверил вам? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил в наши руки и нашему попечению. Помоги нам не лениться в том служении, которое мы делаем для Тебя, но да будем мы усердными в использовании того, что Ты дал нам. Используй это, Господь, для Твоей цели. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Сделано для Тебя.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игорь Попов, город Мытищи, радиоведущий.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, потому что благодаря Иисусу Христу я обрел смысл жизни. Это как-то банально, может быть, звучит, но это для меня очень важно, потому что я переживал жизненный кризис, и благодаря тому, что, пережив этот жизненный кризис, я обрел, в общем-то, и опору в жизни, и цель, и, в общем-то, свое предназначение на земле.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я никогда не прикручивал веру к своей обычной жизни, но, безусловно, вера является каким-то основополагающим фактором моей жизни. Когда я испытываю трудности, естественно, обращаюсь к Богу, естественно, в вере нахожу опоры для себя, чтобы двигаться дальше. И, естественно, это ресурс для того, чтобы преодолевать какие-то жизненные трудности.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Чем старше становишься, тем больше, наверное, тебе нравятся тексты из Ветхого Завета, которые, может быть, резонируют с личным жизненным опытом. Мне нравятся тексты из 11 главы книги Экклезиаста «Отпускай хлеб твой по водам, потому что в прошествии многих дней опять найдешь его». Это очень простой текст, который говорит о том, что все, что мы делаем, оно к нам возвращается. Если мы вкладываем в злое и недоброе, недобрым и злым это возвращается. Если мы вкладываем в доброе, то и доброе возвращается к тебе.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство для меня – это образ жизни, который в большей степени связан с моей внутренней свободой. Но эта же внутренняя свобода помогает мне ограничивать себя сознательно. Поэтому это и то, и другое.

0: Стих дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начинает действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

И твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный исток и основу.

0: подумать.
1: На дорогах с дорогими машинами мы как будто бы чуть-чуть повежливее. А наоборот, с дешевыми как будто бы чуть-чуть посмелее. И замечания можно сделать резче, и посигналить можно громче. Замечали? А еще подарки. Когда выбираем человеку обеспеченному, ломаем голову и понимаем, что ерунду не подаришь. А вот когда человек не слишком обеспечен, можно подарить что-то простое. Хотя человеческая логика, по идее, должна быть другой. Человеку с меньшим достатком хорошо бы подарить что-то более дорогое. Ну а человека с большим достатком вы ничем не удивите. Но нет, логика такова, что деньги к деньгам. Мы очень часто стремимся соответствовать какому-то мифическому образу успешного человека. Вот поэтому нам надо поменять машину, вот поэтому нам надо, чтобы у жены была норковая шуба, и вот поэтому нам надо далеко-далеко уехать в отпуск. И не важно, что все это мы сделаем в кредит. И что это такое сидит в человеке?
0: Вы подумали? А мы сказали. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

Воронкова Ольга. Два разбойника висели на крестах. Между ними Царь, Иисус Христос. Содрогались в плаче небеса, себя в жертву Бог любви принес. Он за грешников пришел страдать, Он от ада их хотел спасти, чтобы в вечность жили в небесах, в царство Бога их хотел ввести. И один разбойник клял Христа: «Всех спасал, теперь спаси себя. Если ты Господь, сойди с креста, нам свободу подари, любя». А другой в смирении просил: «В царстве помяни меня, Господь, ты прости, я много согрешил, но я верю в Божию любовь». И сказал ему Иисус Христос: «Ныне будешь ты со мной в раю, за тебя ведь жертву я принес, искупить пришел я жизнь твою. В нашем мире, проклятом и злом, мы стоим пред выбором всегда: обрести жизнь в Господе благом или Его отвергнуть навсегда. Не дано нам третьего пути, и пока живем мы на земле, либо к Господу должны прийти, либо поклониться сатане». Свобода.

0: Притчи Соломона.
1: Гордость предшествует гибели, надменность духа — падению.
2: Свободное радио рядом.

0: Разрешите поприветствовать вас, друзья. Поприветствовать вас на волнах свободного. Разрешите представиться. Зовут меня Наташа Романцова. И разрешите кое-что вам напомнить. Таких, как вы, больше нет. Можно весь земной шар обойти, но не будет больше вот такого уникального сочетания. Вашего цвета глаз, вашей формы ушей, оттенков вашего характера, привычек. Вы уникальное Божье дитя. И даже вот эта ваша легкая ухмылка, она тоже уникальна.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
2: «Элои, Элои, лама сабахфани!»
1: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
3: «Вот, Илию зовет!»
1: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
4: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его!»
1: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал:
5: «Истинно человек сей был Сын Божий».
1: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.

Я до сих пор служу в общине, в которую пришел впервые. И я не фанат духовных гастролей по церквям. Но кто мы такие, чтобы кого-то удерживать? Настоящая любовь — это доверие и свобода. Если строить отношения без них, то получится что-то про токсичность и зависимость. Я глубоко убежден, что любые попытки создать ощущение единственно правильной общины — это строительство секты. Поэтому пожелаю всем лидерам церквей перестать пытаться манипулировать и контролировать людей. А тем, кто все еще ищет себя, пожелаю отбросить потребительский подход и поскорее найти место, где вы сможете с любовью послужить ближнему и найти в этом радость.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который, кстати, можно и вечером посмотреть. Интересно и полезно. Французский фильм называется «Молитва» 2018 года. Режиссер Седрик Кан. Сюжетная линия. 22-летний наркоман Томас приезжает в католический реабилитационный центр в Альпах. Основа реабилитации в таких центрах – это строгая дисциплина, регулярная молитва и физический труд. Томас находит здесь поддержку, новых друзей и любовь. Проблемы наркомании и реабилитации изображаются здесь жестко и правдиво. Томас медленно растет, падая и вставая, и решает стать священником. Но бывший наркоман не знает, может ли он доверять самому себе. Образ церкви отличается от того, что зритель обычно привык видеть в кино, особенно в последние годы. Глазами Томаса мы можем увидеть отношения внутри общины и влияние, которое она может оказать на их жизнь, как к лучшему, так и к худшему. Через отношения братства церковь показана очень человечной. Фильм получил приз Берлинского кинофестиваля в 2018 году. Напоминаю, это фильм «Молитва». Возрастная категория 18+.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считается одним из величайших математиков всех времен. Свободно владея множеством языков, Гаусс некоторое время колебался в выборе между филологией и математикой, но предпочел последнюю. Гаусс дал первые строгие, даже по современным критериям, доказательства основной теоремы алгебры. Он открыл кольцо целых комплексных гауссовых чисел, создал для них теорию делимости и с их помощью решил немало алгебраических проблем. Указал знакомую теперь всем геометрическую модель комплексных чисел и действий с ними. Гаусс дал классическую теорию сравнений, открыл конечное поле вычетов по простому модулю, глубоко проник в свойства вычетов. Гаусс впервые начал изучать внутреннюю геометрию поверхностей. Попутно он создал новую науку – высшую геодезию. Вот что он писал о своих взглядах на жизнь после смерти. «Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соломон опытным путем обнаружил, что все рано или поздно надоедает. Это проблема, с которой можно было бы мириться при условии, что всегда можно занять себя чем-то новеньким. Но в том-то и беда, что нет ничего нового под солнцем. Однажды наступает предел, достигнуть которого не все могут себе позволить. Соломону же разрешили похватать все звезды с небес, чтобы показать, что количество их ограничено. Ни о какой бесконечности и речи не идет в мировоззрении под солнцем. То есть однажды хватать стало нечего. Не было уже ничего из того, что он еще не попробовал, не испытал, чего-то кардинально нового, чем можно себя занять. Он понял, что находится в клетке. Эта клетка — Земля. Она большая, красивая, наполненная всякими интересными штуками, но все равно — клетка. И на этой огромной планете, оказывается, нет ничего, что могло бы заполнить собой душевную пустоту. Душа глубже океана. Она бездонна. Жизнь каждого поколения состоит из однообразных вещей, ограниченных формой земного бытия. Например, есть разные вкусовые ощущения от еды. Она входит в рот, переваривается в желудке, и какой бы она ни была разнообразной, чувство сытости при этом одинаковое. Развлечения бывают разные, но по сути это все развлечения. После даже самых адреналинистых из них приходит та же самая скука. Работа бывает разная, но в принципе это все умственный и физический труд. После него устают, нуждаются в еде и сне. Жилища бывают разные, но по назначению они остаются жилищами. Хоть и в огромном доме, в каждый настоящий момент времени вы можете находиться только в одном месте и занимать минимум пространства. Предметы домашнего обихода варьируются по качеству, но функционально ничего не меняется. Деревья и растения делятся на обыкновенные и диковинные, красивые и не очень, большие и маленькие, пахучие и вонючие. Но по своей сути это деревья и растения, устроенные по одному принципу. Безродный пес вроде отличается от благородного снежного барса, но оба животные. То же касается всех видов жизни на Земле. Кто-то в безумии меняет супруга, но взамен берет другого грешного человека, никак не ангела. Человеческие отношения способны приносить ограниченное количество временной радости. Меняя их, вы не можете сделать радость качественно иной, только количественно. День жителей Африки, Америки, Австралии, Азии и Европы наполнен приблизительно одинаковым содержанием. Они спят, едят, ходят на работу, создают семьи, рожают детей, по-своему развлекаются, испытывают похожие трудности в работе, в отношениях, со здоровьем. Нет, в принципе, ничего нового под солнцем, что могло бы изменить жизнь отдельного человека так, чтобы она вдруг стала радикально отличаться. То же самое относится и к смене поколений. Законы мироздания нерушимы. Мы не в состоянии их изменить, как бы этого ни желали. Как бы ни жаждали мы выйти за рамки своих возможностей, нам это не под силу. В сутках всегда будет 24 часа. Закон гравитации всегда будет тянуть вниз. Наши тела останутся слабыми и хрупкими, не позволяя вытворять с ними все, что мы вздумаем. У нас есть ограничения и лимиты. Говорят, предела совершенству нет. Поверьте, есть.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.